0: я не вора, ты военна, едина, а не другий, как и меч еден даешь.
1: Одепшать голы рынками окема, на себе пальчишки летать, как хлопцы мы.

Der Rhythmus, man mit muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.